выбори тесто для светков звенящих проблесков монет. Между стаями немощных, но крылатых дверей. Это вовсе не шутка, не каприз. Если все было праздным, мы купили бы тонну любви, предвосхитили в сердцах неуместных эпатажей, неместных взглядов, девственные листы. Милая девочка, европейская ночь прекрасна. Пойдем со мной в пражские витрины, смывать зеркала, отражение наполнять льдом, голову, чтобы больше ни о чем не помнить. Не помнить. Я научу тебя смеху, призрак. Я научу тебя алому и белому. Я научу тебя...

Quando il sole raccolga e alle due tra il crollo non la sa aprire se a te inglì ледяной цепь, выпускаю в горячие угли в электричество. Я отпускаю тебя на моих руки, телефон кубком, чтобы писать нелепые, ничего не стоящие деньги. В твоих портретах размятый лист мыт в слезах, слезах. Утром найдут обезглавленный свет, утром найдут обесточенный блик, утром найдут послезавтрашних дней.